0: ꯍꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯁꯤꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯁꯤꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯆꯥꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯛꯈꯥꯎꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯛ
1: ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯒꯦ?
0: ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ 28 ꯗꯦꯁ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 30 ꯗꯦꯁ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ 30 ꯗꯦꯁ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦꯀꯣ, ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯗꯦꯠ 10ꯗ ꯂꯥꯛꯏ, ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 10ꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯅꯤ ꯉꯟꯈꯠꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯅꯤ ꯆꯣꯟꯊꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯕ. ꯑꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ, ꯗꯤꯁꯀꯝꯐꯣꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ, ꯄꯨꯛꯇ ꯏꯀꯪ ꯀꯪꯈꯠꯄ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯄꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯄꯣꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯈꯠ ꯆꯦꯟꯊ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ, ꯆꯍꯤ 15 16 ꯁꯥꯏ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗꯁꯦ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯗꯕ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕꯒꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯣꯟꯊꯈꯤꯕ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯕ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ.
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯥꯅ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ?
0: ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯆꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯀꯝꯐꯣꯔꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯊꯕ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ, ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯈꯟꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯆꯨꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯗꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯕ, ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯊꯕ ꯎꯏ.
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ
0: ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ, ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯕ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯅꯝꯕꯅꯕꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯄꯨꯗꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ, ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯆꯦꯟꯖꯤꯡ ꯔꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯕꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯇꯩꯅ ꯑꯁꯨꯕꯨꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
1: ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ. ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯖꯈꯤꯕ ꯄꯔꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ, ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯔꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯌꯦ, ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ?
0: ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ. ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ, ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ

0: ꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯣꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯛꯀꯆꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯍꯥꯛꯀꯆꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯐꯖꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯊꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯊꯛꯄꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯕ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯕ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯄꯣꯊꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇꯨꯝꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯨꯝꯕꯤꯕ ꯇꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯋꯥꯠꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ
0: ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕꯤꯗꯕ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯅꯝꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯋꯦꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯨꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯥꯅ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
1: ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ
2: ꯑꯍꯣꯏꯅ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯧꯖꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ ꯏꯆꯦꯕꯤꯃ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯨ
2: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯅꯁꯦꯝꯁꯨ ꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ